0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на топливо. Антимонопольная служба направила письмо в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. И в продолжение темы. Переход с бензина АИ-95 на АИ-100 может оказаться не самым удачным выбором для автомобиля. Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов, в беседе с УРАРО отметил, что слишком высокое октановое число АИ-100 может не только не улучшить, но и ухудшить работу камеры сгорания. Кроме того, использование топлива с октановым числом ниже рекомендованного производителем может привести к еще более серьезным проблемам. В Перми продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырская. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Пройден самый сложный этап работ. Подрядчик возвел все опоры нового путепровода. Общая протяженность путепровода составляет 102 метра. После завершения основных работ по Монастырской подрядчик займется благоустройством прилегающей территории в районе железнодорожного института. Ученые планируют подготовить 3 новые заявки от Прикамья для включения в федеральный реестр объектов этнокультурного достояния. Информация по ним была собрана в ходе недавней этнографической экспедиции в Коми-Пермяцкий округ. Ученые исследовали Коми-Пермяцкий тупи-тап, это традиционный танец, песенную традицию русских и кубовую набойку. Участники экспедиции рассказали, что сделали одно этнографическое открытие в сфере народной кулинарии, выявив необычную начинку пельменей и пирогов. Экспедиция в Коми-Пермяцком округе собирала данные в течение недели, проехав 4 муниципалитета и более 10 населенных пунктов. В ближайшее время в округ приедут еще одна экспедиция из Москвы снимать документальный фильм о традициях коми-пермяков. Пермский «Амкар» сменил главного тренера. Им назначен Игорь Беляев, сообщает пресс-служба футбольного клуба. На этом посту он сменил Ярослава Мочалова, который был наставником клуба с сентября прошлого года. Предыдущий этап карьеры Беляева был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня облачно с прояснениями. Возможен местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, слабая температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 11 минут в Перми. Кратенько о главном. Сегодня пятница, 26 июня на календаре, плюс 14 градусов на данный момент. Это те самые летние, плюс 14 в течение дня до плюс 23. Есть какая-то там вероятность дождя, но, сами понимаете, тучка где-то налетела. Дождь пошел. Не факт, что он вообще будет там. Где вы находитесь? С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15. Вы слушаете Радио Альфа. В Перми сейчас никакой загруженной дорог нет, а слово совсем. Вам всем удачи в пути. Ну а что касаемо насыщенности этого эфира, то у нас впереди гороскоп, лунный календарь и новости со всего света. Расскажем, почему отменили съемки фильма про Мадонну.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Вы слушаете Радио Альфа. 7 часов 17 минут. Луна все больше и больше с каждым днем растет потихонечку. Видимость 89% находится в знаке зодиака Скорпион. И вот астрологи рекомендуют в этот день сильно не переутомляться, выбирать умеренные физические нагрузки и больше гулять. А еще вы можете почувствовать прилив силы и уверенности в себе, желание действовать. Ну, на то она и пятница. Сейчас слушаем гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
1: Радио Альфа.

0: Доброе всем июньское, 7 часов 23 минуты, плюс 15 градусов на данный момент, солнечно. Сейчас слушаем дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.

0: Валерий Сюткин и свердловский музыкант Ромарио, или просто Роман Вячеславович Луговых. У него достаточно много альбомов с 2010-го. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь аж. И в послужном списке заставки к передачам здоровья, когда все дома и другим. Ну, в общем, плодовитый человек, 400 творческих работ. И, собственно, вот одна из них. Вы слушаете Радио Альфа, 7 часов 31 минута. Сейчас для вас новости. Полин Попова, коротко о главном.
1: Здравствуйте. Apple объяснила удаление приложения ВК из App Store. Российский холдинг попал под санкции. Какие именно, в компании не уточнили. Минцифры называет удаление сервисов ВК политически мотивированным решением и просит ФАС провести проверку в отношении компании. С 25 июня до конца сентября 2026 года изменения произойдет в движении поездов Таврия в Крым и обратно. Ограничения разной степени на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. Одним из последних ограничений ввел Дагестан. Прикамцев предупредили о поддельных сайтах маркетплейсов. Появилась новая схема обмана, при которой мошенники создают поддельные сайты известных интернет-магазинов и маркетплейсов. На таких страницах предлагаются востребованные товары по сниженным ценам и по акциям. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен местами дождь. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 7 часов 39 минут. Вы слушаете Радио Альфа. 25 июня, а нет, 26 июня уже, друзья, да, конечно же. На календаре сегодня отмечается День врача-нарколога в России. Профессиональный праздник тех, кто занимается диагностикой, лечением алкогольной, наркотической и других видов зависимости, а также помогают пациентам пройти реабилитацию и вернуться к полноценной жизни. Ну и таким багажом достаточно весом идет Всемирный день борьбы с наркотиками. Сегодня же день рождения зубной щетки. Вот об этом давайте подробнее поговорим в исторических фактах через 7 минут и узнаем, кто ее придумал.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». ТЦ 7 «Пятниц», 3-й этаж.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-694-783-57.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
8: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
9: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Вот интересный участок. Обычно просто с утра его нет. Улица Ленина от Крисанова до площади Гайдара. Здесь время проезда 12 минут. На Славянова Лифанова от площади Восстания до Якова Свердлова тоже есть небольшие проблемы в движении. И на Космоавтолеона от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Вы на волне 104.1 FM. Всем вам доброе. 7 часов 46 минут. Сегодня 26.06. Пятница. Узнаем, что такое историческое произошло в эту самую дату. И продолжит далее Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистит зубы не менее 2 минут.
4: Радио «Альфа».

Пермском крае на северных реках может начаться паводок. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Я сейчас предлагаю послушать мелодию из фильма «Ромео и Джульетта» 1668 года. Изначально авторство знаменитого композитора Нино Ротты, который еще написал музыку «Крестному отцу». Ну а прямо сейчас мы слушаем «Mount Royal Orchestra».

0: Перми 8 часов утра, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. На фоне угроз Владимира Зеленского в адрес Белоруссии президент Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Что конкретно будут обсуждать, он

0: Поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Пермякам, купившим билет на отмененный поезд, предлагается оформить возврат на сайте, где он был приобретен, или в кассе дальнего следования вокзала. Минюст пообещал предметно заняться российским рэпом. За последние два месяца ведомство выявило много примеров контента, в котором присутствует пропаганда наркотиков, насилия и отрицание морально-нравственных ценностей. Речь идет о содержании отдельных треков. В Минюсте утверждают, что располагают официальными экспертизами, подтверждающими наличие подобных нарушений. Имена исполнителей пока не раскрываются. Сборные России до 15 лет допустили до чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте FIFA. Юноши и девушки смогут выступать в новом турнире, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Соревнования будут первыми с 2022 года под эгидой FIFA, в котором смогут поучаствовать российские команды. На этом пока все новости. Доллар сегодня 75.63, евро 85.76. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен дождь, ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 11 минут в Перми. Вот думаю, зачем вам эта информация про погоду? Все равно мы на нее повлиять не можем. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Так вот, Пермский гидрометцентр сообщает, что первые 5-7 дней июля также будут дождливыми и прохладными. Пляжный сезон сдвигается на середину июля. Температура воды в водоемах региона на конец июня составляет 18-20 градусов. До комфортных 22-25 еще далеко. И вот такая приписка. Берегите себя. Прекрасно, просто спасибо вам за это сообщение. И привет всему Пермскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это касается каждого. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Ученые выяснили, что многое в нашей жизни циклично, это мы с вами знаем. Но в том числе и детские имена.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
1: 0+. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Здравствуйте!

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
2: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
4: А это что?
5: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
5: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
5: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
6: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карт, на Попова от Пушкина до Монастырской медленное движение, на Вильямса Писарева от Гавинской до Карбышева и на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Вам всем удачи в пути.
7: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: Ностальгическая песня из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Но это сейчас уже перепевка от участников проекта «Народный артист». 8 часов 19 минут. Время Пермское сейчас. Обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, а зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
1: Радио Альфа.
0: Так, а где в этом списке Антон? Антон вне времени, потому что я шучу, конечно. 8.20. Всем Антонам привет, кстати. Меня тоже Антон зовут. Приятно познакомиться. Через 10 минут новости. Коротко о главных событиях. Пятница, расскажем вам.
4: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
9: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
12: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
13: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
12: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
13: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
12: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
13: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
12: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: придержимся с вами графика. Каждые полчаса новости. Вот как раз сейчас 8:30, и Полина Попова расскажет коротко о главных событиях этого дня на радио «Альфа».
1: Здравствуйте. Из Перми полностью отменят поезда в Крым. Финальные рейсы состоятся в июле. Срок выдачи виз в Италию для россиян увеличился с 40 до более чем 60 дней. Туристам теперь лучше подавать документы не позднее, чем за 3 месяца до поездки, сообщают в АТУР. Депутаты предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. По их мнению, закон простимулирует граждан, готовых принять питомца, и частично компенсирует расходы на содержание в первые 3 года после передачи. Фестиваль метания коровьих лепешек «Веселый коровяк» вновь соберет всех желающих в селе Крылово. Фестиваль состоится 11 июля. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру местами возможен дождь. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Напомню, что каждый будний день с 9 до 10 у нас проходит игра «Невероятный вопрос». На этой неделе я разыгрываю пригласительные билеты в кино. Конечно же, современное кино лучше всего смотрится на широком экране, но есть то, что действительно можно глянуть и дома. Например, популярнейший в советский период фильм «Белое солнце пустыни», автором которого является Владимир Мотыли. Вот через 7 минут в исторических фактах о творческом пути советского российского режиссера театра и кино и о других его работах.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Блохи, клещи, внутренние паразиты – защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-450.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карт на Пушкино-Монастырское время проезда 8 минут. По Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара столько же будете ехать. На Карпинского тоже купится транспорт от Декабристов до Стахановской улицы.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 46 минут. Вы на волне 104.1 FM. Альманах истории от Кати Григорьев.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
2: Радио «Альфа».

0: Ну, как вы понимаете, в этой песне прекрасно все, в том числе вот такой вот гранд-финал. В Перми в День молодежи пройдет розыгрыш путешествия по Пермскому краю. Вообще, в целом, расскажем, что ждет выходные тех, кто останется в городе. Об этом подробнее в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Ну и, конечно же, невероятный вопрос. О своих розыгрышах и играх мы тоже не забываем. Через 15 минут начнем. Напомню вам, что у меня для вас есть пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5» «Аймал Эспланада».
1: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106, 594, 783, 57.
5: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале trudvsem.ru. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.

0: 7. Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио Альфа.
2: Сейчас на Радио Альфа инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Р-Сити Хаус», коттеджный поселок Дивногорье.
3: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Из-за этого к ним не должны применяться меры антимонопольного реагирования, сообщает «Коммерсант Прикамья». Напомню, в Пермском крае доминирующее положение с долей более 70% занимает «Лукойл». Значительный рост цен водители заметили на заправках «Нефтехимпром», «Ликом» и «Койл», сообщает интернет-газета «Текст». Прикамцев предупредили о поддельных сайтах маркетплейсов. Появилась новая схема обмана, при которой мошенники создают поддельные сайты известных интернет-магазинов и маркетплейсов. На таких страницах предлагают востребованные товары по сниженным ценам и по акциям. Ссылки мошенники размещают на форумах и в соцсетях, а также рассылают по электронной почте и в мессенджерах, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. 28 июня в Перми пройдет чемпионат мира по триатлону. Участники будут соревноваться в районе городской набережной и Перми-1. Для этого с 6 утра до 14:30 перекроют движение по улицам в центре города. Автобусы номер 3 и 71 будут следовать до остановки театра юного зрителя, поворачивать с Сибирской на Екатерининскую, а далее пойдут по улицам газеты «Звезда» и «Пушкина». Конечной остановкой 51-го автобуса на время соревнований станет ПНИПу. Автобус номер 85 в это время ходить не будет. Пермская кинокомиссия объявила кастинг актеров для нового многосерийного фильма. Его съемки пройдут летом в Перми. Для фильма ищут подростков 14-16 лет, людей с азиатской внешностью, владеющих китайским и русским языками, а также девушек с модельной внешностью и яркими чертами, сообщает 59.ру. Ежегодный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в этом году 4 июля на аэродроме Фролово. Для зрителей подготовят выступления авиационных групп. Подробную программу организаторы обещают опубликовать позже. В прошлом году гостей фестиваля удивляла авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» и пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54, сообщает РБК. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 76 копеек. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, вечером, возможен местами небольшой дождь, ветер северо-восточный слабый, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
2: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:09. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается обещанный ранее невероятный вопрос. И у меня для вас есть пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 IMAX Esplanade. Они достанутся тому, кто верно ответит на невероятно. Все просто. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Какой это напиток? Вот так вот. Такой сегодня вопрос. И давайте еще раз повторю его. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Какой это напиток? По одному варианту вот сегодня есть такое вот небольшое условие, иначе можно бесконечно перечислять и попасть в верный ответ, тем самым не дав никому шанса. А шанс есть всегда. И у каждого. 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваши предположения.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто. Все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми оценятся в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Выше этого не поднималось в течение этого утра. Улица Попова от Пушкина до Монастырской. Время пресс 9 минут. На Монастырской от Осинской до Попова 7. На Локомотивной тоже достаточно резкое движение. От Фридриха Энгельса до площади Гайдара. В общем, никаких сюрпризов.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.17, на волне 104.1 FM. Невероятный вопрос в самом разгаре. Номер телефона 257-0107. Принимаю ваши варианты ответа на следующую тему. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Какой это напиток? И по одному варианту от вас жду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
1: Радио Альфа.

0: невероятный вопрос, и никого не надо нам. Больше ничего. Просто кроме этой игры 9 часов 22 минуты вы слушаете Радио Альфа. В общем-то, она продолжается. Сегодня есть небольшое условие. Принимаю по одному варианту ответа. То есть не перечислением, а только один. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить, какой это напиток. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте, не молоко.
0: Не молоко?
1: Да.
0: Угу, понятно. То есть овсяное молоко, кокосовое молоко, миндальное молоко и так далее и тому подобное.
1: Да, все верно.
0: Да, но это не молоко.
1: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам. Доброе утро, ваш вариант.
2: Здравствуйте.
0: Да.
2: Доброе утро. Холодный кофе.
0: Угу. То есть этот продукт стал почему-то вдруг популярен. Мне кажется, он был раньше.
2: Да.
0: Ну, а вы как к нему относитесь?
2: Я отлично. Угу. Очень хорошо в жаркую погоду.
0: Серьезно? У нас даже, кстати, однажды была в компании шутка, что вот человек пьет холодный кофе, и, собственно, это достаточно странно. Но это было позже намного, чем 10 лет назад. А сейчас это вдруг стало круто. Слушайте, это правильный вариант ответа. Второй звонок и правильный вариант ответа. Холодный кофе. И что интересно, я скажу, кофе со льдом был раньше. Вот к 16-му году совпало два фактора. Появились новые технологии, новое поколение захотело новый модный продукт. Красивое разделение молока, карамели и кофейной пенки в прозрачном стакане идеально смотрелось в ленте соцсетей. Вот это тоже фактор. То есть соцсети, они вот раскрутили в том числе и этот напиток. Я вас поздравляю. Как вас зовут?
2: Спасибо большое за поздравление. Ольга.
0: Ольга, вам в подарок пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. Ольга, поделитесь, пожалуйста, что вы сейчас делаете в это утро пятницы? Какие у вас планы? И, собственно, пару добрых.
2: К сожалению, мы на работе в такую прекрасную погоду.
0: Да,
2: хочется отдыхать. В кино хочется.
0: Ну,
2: вот
0: нет.
2: Вечером пойдем в кино.
0: Вот, в кино у вас уже возможность, грубо говоря, есть, да? Тем более, что билеты ваши.
2: Всем привет и хороших выходных плодотворных. Главное, без дождей, чтобы обошлось.
0: Ну, вот в этом плане, скорее всего,
2: хочется будет. Без дождей уже, если честно.
0: На правах рекламы в кинотеатре «Cinema 5» iMall Esplanada весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важные события. Романтично, вдвоем и весело. Компании вне зависимости от того, какая погода за окном.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.

0: Радио Альфа.
1: Ровно через 6 минут у нас будет выпуск новостей. Коротко о главных событиях этого дня расскажем вам.
0: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ «7 пятниц». 18+.
4: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+. Смотри, Саня-то как. Какие печи продает? Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: 9:32, вы слушаете Радио Альфа. Холодный кофе еще 10 лет назад был нонсом, сейчас в любом магазине можно встретить. Через 10 минут расскажу вам, какие сейчас напитки тоже, что называется, набрали популярность. Некоторые из них стояли у нас на столах, в 5-литровых банках, у кого-то в других. А теперь это прям, ну, супер-пупер, еще и за деньги. Ну, а прямо сейчас Полина Попова расскажет коротко о главных событиях пятницы.
1: Здравствуйте. Apple объяснила удаление приложения ВК из App Store. Российский холдинг попал под санкции. Какие именно, в компании не уточнили. Минцифры называет удаление сервисов ВК политически мотивированным решением и просит ФАС провести проверку в отношении компании. С 25 июня до конца сентября 26 года изменения произойдет в движении поездов Таврия в Крым и обратно. Ограничения разной степени на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионов. Одним из последних ограничений ввел Дагестан. Прикамцев предупредили о поддельных сайтах маркетплейсов. Появилась новая схема обмана, при которой мошенники создают поддельные сайты известных интернет-магазинов и маркетплейсов. На таких страницах предлагаются востребованные товары по сниженным ценам и по акциям. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Вечером, возможно, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 41 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Вот вам топ-10 напитков, которые реально взлетели за последние 10 лет. И есть в этом списке то, что нам очень-очень знакомо, но имеет другое, более модное название. Начнем. Bubble Tea. Это чай с шариками, матча и все, что с ней связано. Там латте, лимонады, десертные напитки. Зеленый чай в порошке заполнил все кофейни. Уби латте. Вот это я, кстати, не видел, а может просто не знал, что это оно. Напиток из фиолетового ямса. Ямс — это такой корнеплод. Эспрессо тоник, лед плюс тоник плюс эспрессо, соленый лимонад, кокосовая вода и напитки с ней, овсяный латте, соки холодного отжима, вкусная газировка без сахара. И такое тоже бывает. И, друзья, чайный гриб, который стоял себе у нас на столе и даже не знал, что в 2026 году он станет камбучей. Стал супер популярен как полезная альтернатива коле. Далее дорожная информация, исторические факты. Расскажем про зубную щетку. Сегодня день ее создания.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроков, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
5: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота. Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На Стахановской улице скопились машины от шоссе космонавтов до Мира, на Попова от Пушкина до Монастырской и на Монастырской от Осинской до Попова.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Слушайте радио Альфа, 9:48. И вот напомню вам, что на календаре 26 июня, друзья, пятница. Прямо сейчас узнаем, какие исторические события связаны с этой датой. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эдис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
1: Радио Альфа.

0: На стадионе «Юность» сегодня стартует трехдневный баскетбольный марафон. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про страховые выплаты по ОСАГО, которые теперь рассчитываются по новым правилам. Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент Украины Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России. Об этом он сообщил по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгенией Хмарой. Зеленский сообщил, что утвердил службе 40-дневную операцию воздействия на Россию ради ее побуждения к миру, сообщает газета «РУ». Добавлю, прошедшей ночью над российскими регионами сбито 660 беспилотников. В Перми пользователи мобильного интернета жалуются на ограничения до уровня белых списков. Об этом сообщает интернет-газета «Текст». В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. В Госдуму внесли законопроект о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. Как сообщает ТАСС, владельцев соцсетей могут обязать дать авторам возможность добавлять к таким публикациям специальное предупреждение. Речь идет о фото, видео, текстах и других материалах, сделанных с применением искусственного интеллекта. В Перми начались продажи билетов на рейсы в Сухум в июле. Авиакомпания «Руслайн» выполнит рейсы из Перми в Сухум 20 и 27 июля. Полеты туда и обратно будут осуществляться на 50-местных канадских самолетах «Бомбардир». Время в пути составит 3 часа. Стоимость билетов в одну сторону от 10 441 рубля. Пермские туроператоры ожидают восстановления спроса на туры в ОАЭ с осени. Сейчас спрос неактивный из-за длительного перерыва по полетной программе и сохраняющегося напряжения в странах Ближнего Востока. Также в настоящее время в Эмиратах жарко и сухо. Это традиционно низкий туристический сезон. На данный момент стоимость туров в Эмираты, как и в прошлом году, составляет от 50 тысяч рублей на человека на неделю, что является средней стоимостью. На этом пока все. Доллар сегодня 75,63, евро 8.

0: 10:10. Вы слушаете Радио Альфа. Вот судя по прогнозу на выходные от Яндекса, в воскресенье нас ждет температурное проседание, аж до плюс 15 градусов, а перед этим будет дождливая суббота. Это все, конечно, относится к краевой столице. Где-то по Прикамье, возможно, совершенно другая картина будет. Ну а прямо сейчас слушаем с вами автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Радио Альфа.
0: В нашей жизни многое что циклично, я думаю, вы сами в курсе. Мода, музыка и в том числе, кстати, детские имена. Какие сейчас самые популярные во всем мире и в России, конечно же. Об этом через 10 минут. В новостях со всего света.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
5: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота. Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
2: А это что?
3: Розы на штамбе.
1: Я тоже хочу.
3: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
1: Куда ехать?
3: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: 10 часов 22 минуты, вы слушаете радио Альфа. Сегодня, кстати, будет первая в этом сезоне вечеринка в «Руки вверх» баре. Расскажу, как на нее попасть по ходу эфира. Ну а прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
1: Радио «Альфа».

0: 11:30, время Пермское. Вы слушаете радио «Альфа». Через 10 минут подробности нашего конкурса «Счастливый номер», благодаря которому вы можете стать участником нашей первой в этом сезоне вечеринки «В руки вверх барину». Прямо сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В Европе рассказали, когда снова передадут деньги Украине. Второй транш бюджетной помощи Киеву планируется на сентябрь. Его размер составит 90 миллиардов евро, сообщил представитель Европейской комиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает «Комсомольская правда». Минпросвещение готово рассмотреть идею устного экзамена по географии для девятиклассников, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас девятиклассники сдают устный экзамен только по русскому. При этом в 2028 году у школьников может появиться и устный экзамен по истории. Его планируют проводить перед ОГЭ как допуск к итоговой аттестации. В субботу, 27 июня, в Прикамье введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения, связанные с празднованием Дня молодежи, в этот же день в стране пройдут выпускные вечера у учеников 9 и 11 классов. Фестиваль инженерного творчества «Молотфест» пройдет в Перми 28 июня с 13 до 22.00. Тема фестиваля этого года – «Пермская промышленность». Фестиваль пройдет в Доме музея Славянова. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабая температура воздуха до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 10 часов 41 минут в Перми. Сегодня нужно было выспаться, потому что вечером у нас пройдет первая в этом сезоне вечеринка «В руки вверх» баре от Радио Альф. Стартуем в 22.00, 18+. Все это было на правах рекламы. Но прямо сейчас подробности того, как стать участником этого действия. Вам нужно, во-первых, услышать специальный сигнал от Димы Рожкова и отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. После 5 часов вечера все это дело пройдет в рамках конкурса «Счастливый номер 12+». Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Фестиваль подарков в ТЦ 7 «Пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 «Пятниц». 18+.
6: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
7: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
6: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
7: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
6: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
7: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
6: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: 10 часов 48 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина. А тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

В эти выходные в Перми пройдет первенство России по триатлону. Соответственно, будет корректировка автомобильного движения в центре. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А сейчас предлагаю послушать очередную инструментальную композицию. На сей раз будет Дэвид Гарретт с кавер-версией на песню группы The Verve «Bittersweet Symphony». С вами был Антон Нагибин. Нескучных пятниц, хороших выходных. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: Перми 11:02. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. На фоне угроз Владимира Зеленского в адрес Белоруссии президент Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Что конкретно будут обсуждать, он не уточнил. Основное приложение ВК исчезло из App Store, следом за всеми другими приложениями: Одноклассники, ВК-видео, музыка, ВК-знакомство, ВК-мессенджер, почта, мейл и Дзен. Прямой поезд из Перми в Крым отменяется с 11 июля. По решению оперштаба Крыма будет сокращено количество поездов Таврия, отправляющихся в Крым из российских городов. В частности, отменяется поезд Пермь-Симферополь. Как сообщает, последний рейс из Перми состоится 11 июля, а из Керчи 8 июля. Ранее поезд Пермь-Симферополь сократил маршрут до Керчи. Ежедневно в Крым и обратно будут отправляться только 7 поездов. Сохранены, например, поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. До особого распоряжения оперштаба эти поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Пермякам, купившим билет на отмененный поезд, предлагается оформить возврат на сайте, где он был приобретен.

0: 2022 года под эгидой ФИФА, в котором смогут поучаствовать российские команды. На этом пока все новости. Доллар сегодня 75.63, евро 85.76. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями. Вечером местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

Всегда хорошая музыка на радио Альфа.

0: И вот так, напевая под нос, я желаю нам с вами завершить эту рабочую неделю. Сегодня, кстати, последняя пятница июня, 26 число. Всем доброго утра. Вы слушаете Радио Альфа. Успехов, вдохновения и много музыки. Впереди совсем скоро Тина Тернер, Элис Шука. И через пару минут на Радио Альфа Ронда.
1: Реклама.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуется запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте Планета здорово.ру. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой». Город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотые хиты Сил на радио Альфа 104.1 FM. Когда-то этот певец записывал песню вместе с Милен Фармер, и для французской певицы по объему продаж этот сингл стал четвертым по величине успехом в ее родной стране. Насколько будет успешным новый альбом Милен Фармер, мы с вами, конечно, поймем, когда она его выпустит. Случится это осенью в этом году. А совсем скоро на радио Альфа послушаем сингл Милен Фармер, который войдет в предстоящий альбом. Пока новости о событиях пятницы коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью, сообщает парламентская газета. Из Перми полностью отменят поезда в Крым. Финальные рейсы состоятся в июле. АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию 7 новых товарных знаков: Онегин, Багира, Поэма, Элегия, Тезис, Тенор и Артеус. После регистрации права на товарные знаки будут действовать 10 лет. Фестиваль метания коровьих лепешек «Веселый коровяк» вновь соберет всех желающих в селе Крылова. Фестиваль состоится 11 июля. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. Местами вечером возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный слабый. В течение дня плюс 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM, и мы онлайн на alfa.fm.ru и в ваших умных колонках. Буквально месяц назад для выпускников пермских школ прозвучал последний звонок. Завтра ребята, которые вступают в новую жизнь, будут гулять на выпускных вечерах, а мы в группе радио Альфа ВКонтакте сегодня решили спросить у вас, какое ваше самое теплое воспоминание из детства. Не стесняйтесь, пишите в комментариях, подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Я вот так подумала и решила, что мое самое яркое детское воспоминание – это, наверное, гастроли с музыкальной школой. Было невероятно весело. Вы слушаете радио Альфа, далее Сэм Смит, Стинг и Мистер Живаго. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов. И создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сэм Смит на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении часа тема из кинофильма «Игрушка». Спонсор инструментальной музыки ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 12 часов дня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. На этой неделе независимые АЗС в Перми резко подняли цены на бензин и дизельное топливо. УФАС пока не планирует вмешиваться в ситуацию. Независимые сети автозаправок не занимают доминирующего положения в регионе. Из-за этого к ним не должны применяться меры антимонопольного реагирования, сообщает Коммерсант Прикамья. В Пермском крае доминирующее положение с долей более 70% занимает «Лукойл». Значительный рост цен водители заметили на заправках «Нефтехим», «Пром», «Ликом» и «Койл». В Перми суд впервые напрямую лишил мандата депутата краевого парламента. Ленинский райсуд Перми принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата ЗАГС Собрания Пермского края от КПРФ Игоря Малых. С иском в суд ранее обратилась прокуратура. Основанием стали коммерческие помещения, которые принадлежали депутату и были переданы в доверительное управление. По мнению надзорного ведомства, получение дохода от аренды свидетельствует о предпринимательской деятельности, которая несовместима со статусом депутата. Решение называют прецедентным, сообщает газета «Звезда». 28 июня в Перми пройдет чемпионат России по триатлону. Участники будут соревноваться в районе городской набережной и Перми Первой. Для этого с 6 утра до 14:30 перекроют движение по улицам в центре города. Автобусы номер 3 и 71 будут следовать до остановки театра юного зрителя, поворачивать с Сибирской на Екатерининскую, а далее пойдут по газете «Звезда» и Пушкина. Конечная остановка 51-го на время соревнований станет ПНИПу. Автобус номер 85 в это время ходить не будет. Пермь принимает суперфинал Приволжского федерального округа по баскетболу среди юношей и девушек. Спорткомплекс «Юность» превратится в эпицентр уличного баскетбола. Там сегодня и завтра сыграют сильнейшие. Бороться за победу будут 28 команд, 14 мужских, 14 женских. Вход на мероприятие бесплатный. Доллар сегодня 75.63, евро 85.76. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сегодня облачно, с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный слабый, температурный максимум плюс 23 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кит Ларой и Джастин Бибер на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Всю эту неделю с Анной Романовой отправляемся в виртуальное путешествие по дворцам мира. Когда-то этот дворец был резиденцией французских королей, но войти туда практически мог любой желающий. Подробности в ближайшем выпуске «Горячей десятки», а через пару минут на радио Альфа Александр Маршал.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
3: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
2: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
3: Две ярмарки под одной крышей, белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
2: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
3: Приходите праздновать вместе с нами.
2: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. С установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.

0: Совсем скоро отпустим все заботы. Финал рабочей недели. Сегодня пятница, 26 июня. Напомню друзьям, сегодня первая вечеринка «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре 18+. Сбор гостей в 10 часов вечера. Ну и скажу тем, кто участвует в нашем конкурсе «Счастливый номер», на входе вас будут ждать небольшие сюрпризы. Вы слушаете «Радио Альфа». Оливия Дин продолжит этот музыкальный час, а прежде к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Лето. А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут, трынь трава.
2: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ «7 пятниц». 18+.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио Ай.

0: Золотые хиты – это Precious Wilson на радио Альфа. В Перми половина первого с кратким обзором новостей. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Apple объяснила удаление приложения ВК из App Store. Российский холдинг попал под санкции. Какие именно, в компании не уточнили. Минцифры называет удаление сервисов ВК политически мотивированным решением и просит ФАС провести проверку в отношении компании. С 25 июня до конца сентября 26 года изменения произойдет в движении поездов Таврия в Крым и обратно. Ограничения разной степени на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионов. Одним из последних ограничений ввел Дагестан. Прикамцев предупредили о поддельных сайтах маркетплейсов. Появилась новая схема обмана, при которой мошенники создают поддельные сайты известных интернет-магазинов и маркетплейсов. На таких страницах предлагаются востребованные товары по сниженным ценам и по акциям. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Я расскажу о погоде. В Перми сегодня облачно с прояснениями. Вечером местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио

0: Элли Голдинг на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Любим мы и разгадывать невероятный вопрос. Каждое буднее утро после 9 часов 12+. И сегодня выясняли, каким напитком сейчас уже никого не удивить, а вот лет 10 назад интерес к нему начал стремительно расти. Речь шла о холодном кофе. Новая головоломка уже в понедельник, и новая неделя, новый приз, о котором я чуть позже обязательно расскажу. В ближайшие минуты на радио Альфа Маранди, Крэнберис и Бич Бойс. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега секонд-хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
2: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
1: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+. Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
2: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
1: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+. Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
2: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
1: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
5: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Маранди на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении часа послушаем Кэнди Далфер. Она пошла по стопам своего отца, известного джазмена, и тоже стала саксофонисткой. И, пожалуй, первой, одной из первых популярных женщин-саксофонисток. Инструментальная музыка через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
14: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13:01. Вы слушаете радио «Альфа» с новостями пятницы. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не удалось достичь окончательных договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС. Он пояснил, что на саммите стороны обсуждали предложение, а не готовое соглашение. По словам Рубио, среди вопросов, по которым позиции пока расходятся, остается тема Донбасса. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США могут скорректировать подход к урегулированию, Москва при этом продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. В Госдуме предложили добавлять до 10 баллов КГ медалистам и участникам СВО. Об этом сообщает газета РУ. Парламентарий отмечает, что современная система высшего образования требует более гибкого подхода к оценке потенциала абитуриентов. Сейчас ребят принимают преимущественно по результатам ЕГЭ. Индивидуальные достижения учитываются, но не в каждом вузе свои правила и условия, что явно не гарантирует равенство абитуриентов, подающих документы в разные образовательные организации. Минтранс подготовил правила, по которым будут определять ответственность за аварии с беспилотными машинами. Как сообщили в ведомстве, все будет зависеть от причин ДТП. По проекту закона возмещать ущерб пострадавшим должен владелец машины. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции, сбоя в программе или нарушения правил самим беспилотником, то ответственность возложат на производителя или разработчика. Если автомобиль ездил в неразрешенной зоне и не получил обязательное обновление, отвечать будет владелец за некачественный ремонт. Ответственность будет нести сервисный центр. Если закон примут, он вступит в силу 1 сентября следующего года. Министерство транспорта Пермского края нашло перевозчика на маршрут Пермь-Сухум. Обслуживать воздушные перевозки в Абхазию будет авиакомпания «Руслайн». Первые перелеты запланированы на 20-27 июля. Время в пути в одну сторону составит 3 часа. Стоимость билетов начинается от 10,5 тысяч рублей. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба организации. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с февраля 2022 года. 2 февраля этого года глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 27 июня, в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду, плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
5: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Традиционно обеденный перерыв проводим под дневную романтик-коллекцию. И пока вы слушаете музыку, подумайте о том, какие же самые яркие воспоминания из детства крутятся в вашей голове, и оставляйте сообщения в комментариях под постом в группе «Радио Альфа» ВКонтакте. Итак, сегодня в пятерке лучших песен о любви Зейн Малик и

0: Зейн Малик и Сия на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви, а романтический вечер на 104.1 FM начинается каждый день в 22.00.
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер-газ. Меняй бензин на газ.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
4: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ «7 пятниц». 18+.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».
9: Скапарабаду, пиндюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлибандюлиб

0: Кэтман Джон на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина второго в Перми. Впереди новый хит от Тейлор Свифт. Для начала новости. О главных событиях коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Теперь при рождении или усыновлении второго и последующих детей родители смогут приостановить выплаты по ипотеке на срок до полутора лет. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято. Сборная Аргентины стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой прогноз после второго тура группового этапа представил суперкомпьютер британской аналитической компании «Опта». Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра, 27 июня. В Перми будет облачно и дождливо. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 15 градусов тепла. В субботу днем в Перми плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Кристина Агильера на Радио Альфа. Уже сегодня, друзья, в 10 часов вечера сбор гостей на первой в этом сезоне вечеринке Радио Альфа в «Руки вверх» баре. 18+. И напомню, в нашем вечернем розыгрыше «Счастливый номер» мы дарим победителям пригласительные на эту вечеринку, и на входе вас также будет ждать еще небольшой сюрприз. Итак, сегодня после 5 вечера внимательно слушайте Радио Альфа и по сигналу Димы Рожко вы отправляете смс-сообщение «Иду на вечеринку». Номер все тот же, надеюсь, вы уже внесли его в свои контакты. 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте пригласительные. Увидимся на сегодняшней вечеринке в «Руки вверх» в баре в 22:00. В ближайшие минуты на Радио Альфа «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий в этом выпуске «Шакира», «Ace of Base» и «Майкл Джексон».
1: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь, Васильева, 5/6.
7: Толсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+. Толсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+. Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 2 часа дня. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Интернет-провайдеры России с предстоящей осени начнут вводить дифференцированные тарифы, сообщает РБК. Речь идет только о внутрироссийском интернете и о доступе к зарубежной сети. По словам экспертов, отдельные тарифы для доступа к иностранному интернету станут результатом введения моратория на расширение каналов для обмена трафиком с внешним миром. Соглашение о том, что инфраструктура, соединяющая Рунет с мировым интернетом, не будет расширяться, 20 крупнейших провайдеров подписали с Минцифрой в апреле этого года. Чтобы расширить канал, операторы интернета должны получать разрешение властей, однако порядок и критерии, по которым будут приниматься решения, еще не определены. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку самолета на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, ведомстве рассчитывают уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициативу мог начать обсуждать уже не только в правительстве, но и в парламенте. Запустить такой механизм предлагается уже в этом году. С 1 июня ускоренную предполетную проверку с помощью единой биометрической системы уже проводят в Шереметьево и Пулково. В эксперименте участвуют рейсы Аэрофлота между Москвой и Петербургом. В Пермском крае продолжается расширение региональных дорог. Дополнительные полосы движения строят на трассах Горнозаводск – граница Свердловской области и Пермь-Ильинский. На участке трассы Горнозаводск – граница Свердловской области строительство дополнительных полос практически завершено. Подрядчики устанавливают дорожные знаки, наносят разметку. На соседнем отрезке ведется подготовка основания под новые полосы. На дороге Пермь-Ильинский в Краснокамском округе обустраиваются основания дороги и монтируются водопропускные трубы рядом с поворотом на Хохловку. Более 10% опрошенных IT-специалистов сообщили о снижении доходов за последний год. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. 18% участников опроса сообщили, что временно остаются без дохода из-за поиска работы, а 9% перешли на проектную занятость. На фоне изменений усиливается конкуренция за рабочие места. Главные проблемы рынка. 37% участников исследования назвали сложности с поиском работы. Еще 14% отметили рост требований при прежних условиях. 13% опасаются вытеснения и инструментами, а 12% говорят о неопределенности дальнейшей карьерной траектории. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В субботу, 27 июня, в Перми будет облачно. Ожидаются дожди. Ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. Плюс 15 градусов. Сегодня ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица. Пицца для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Алан Уокер и Сарана на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. 14.10 в Перми, разгар пятницы. И тем, кто еще не накидал планы на ближайшие выходные, напомню, в субботу в Губахе уже в 15-й раз откроется театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». И в этом году в самых необычных локациях будут показаны спектакли и в заброшенной шахте, и на берегу реки Косева, и на горнолыжном курорте. Желаю вам с успехом завершить неделю, чтобы выходные прошли на ура. Далее на Радио Альфа Лиани и Скотт Кэллом, и через пару минут с нами группа «Сплин».
1: Реклама.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно.

0: Конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
6: А это что? Розы на штамбе.
5: Я тоже хочу.
6: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
5: Куда ехать?
6: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Леони и Скотт Кэллом на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. На следующей неделе, друзья, в невероятном вопросе 12+. Антон Нагибин будет дарить пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на alfa.fm.ru.
1: Реклама.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
1: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
4: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструментарий от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструментарий. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
5: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+. Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.

0: Армин Ван Бюрен и Шерон Денадл на Радио Альфа «Золотые хиты». В Перми половина третьего, сегодня 26 июня. С новостями коротко Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом пишет Лента.ру. Госдума приняла закон о сохранении порога доходов для малого и среднего бизнеса. До 2030 года он останется на уровне 20 миллионов рублей. При достижении этой суммы предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны переходить на уплату НДС. Безопасной считается кредитная нагрузка на уровне до 35% от среднемесячного дохода, который уходит на оплату банковских займов. Об этом Ленте.ру рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 27 июня. В Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем плюс 18, плюс 20 градусов. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа, 104.1 FM. Возможно, сегодня действительно тот самый день, последняя пятница июня, когда можно немного отступить от своих строгих правил и сделать что-нибудь такое, что порадует не только вас, собственно, но и окружающих. Отличного продолжения дня. Далее на Радио Альфа «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Depeche Mode, Хулио Иглесиас и Долли Партон, и через пару минут Европа.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов.
8: Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ «7 пятниц». 18+.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
12: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
11: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
13: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Депеш Мод на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении этого часа Кенни Джи, спонсор инструментальной музыки ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 3 часа дня. Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Запланированный на июнь визит конгрессменов США в Москву перенесен на неопределенный срок, сообщает «Известия». Официальное приглашение посетить Россию парламентарии получили, но пока на него не ответили. По словам экспертов, контакты на уровне парламентариев зависли из-за скорых выборов в Конгресс США. Контакты с Россией стали опасны, поскольку могут использоваться оппонентами республиканцев в предвыборной агитации. Росавиация сняла ограничения на ночные полеты российских авиакомпаний в Иран. Как сообщили в ведомстве, рейсы в страну теперь вновь можно выполнять круглосуточно. Запрет действовал с 14 июня. Российским перевозчикам нельзя было летать в иранские аэропорты с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В остальное время решение о каждом рейсе принимали после оценки рисков. Минтранс и Росавиация подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией с воздушным сообщением на Ближнем Востоке. В Госдуму внесли законопроект о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. Как сообщает ТАСС, владельцев соцсетей могут обязать дать авторам возможность добавлять к таким публикациям специальное предупреждение. Речь идет о фото, видео, текстах и других материалах, сделанных с применением искусственного интеллекта. Каким будет текст маркировки, где ее разместят и в каком виде она будет отображаться, предлагают определить отдельным соглашением между разработчиками модели ИИ и площадками, где публикуется такой контент. В Перми началась процедура реорганизации краевого колледжа «Оникс». Как пишет «Коммерсант», при Каме учебное заведение будет присоединено к Пермскому профессионально-педагогическому колледжу. Решение принято на основании приказа Министерства образования Пермского края. В ведомстве пояснили, что объединение связано с необходимостью исключить дублирование педагогических специальностей, которые реализуют оба колледжа. При этом все направления подготовки, условия обучения и работы преподавателей сохранятся, а занятия продолжатся на прежних площадках. Минимальный бюджет для недельного отдыха в Турции на двоих в текущем году составляет 80 тысяч рублей. В эту сумму уже включены расходы на проживание и авиабилеты, рассказал в беседе с News.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Специалист отметил, что даже пятизвездочные отели могут существенно различаться по стоимости, а в рамках турпакета всегда есть возможность подобрать бюджетные варианты перелета. При этом самые высокие цены фиксируются в период с июня по август, тогда как путешествие в межсезонье обойдется туристам заметно дешевле. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В субботу, 27 июня, в Перми будет облачно, дождливо, ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. 15 тепла ночью, завтра днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Альфа».

0: Флайн Десибелс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Напомню, друзья, уже совсем скоро, через пару часов буквально, стартует конкурс «Счастливый номер 12+». Еще два пригласительных разыграет Дима Рожков на сегодняшнюю вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00 18+. Тематическая вечеринка «Улетное лето». Ну и напомню вам наш номер телефона мобильный 8-906-38-104-1. Заносите в контакты своего телефона 8-906-38-104-1. И, кстати, по этому номеру вы можете найти нас, Радио Альфа, в приложении «Макс». Далее на 104.1 FM Джой, Эд Ширан и Мумий Тролль через пару минут.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
4: Oh,

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
2: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 250 2 777. АО «КБ Хлынов», лицензия номер 254.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу?

0: Лучшего качества и по доступным ценам спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
1: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

Вот он, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Своей энергии добавила в эту песню Зиверт на радио Альфа, музыка, которую мы любим. В Перми лето какое-то нынче уж слишком умеренное. Дожди синоптики обещают во все ближайшие выходные и на следующей неделе, а температура воздуха вряд ли поднимется выше 20 градусов. О погоде на завтра после новостей от Зары Ахметова.
2: Здравствуйте. Глава Североатлантического альянса Марко Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для организации. По его словам, еще большую опасность представляет сотрудничество Москвы с Китаем и Северной Кореей. Оперативный штаб Республики Крым решил сократить число поездов Таврия, курсирующих на полуостров и обратно. Ежедневно на маршруты будут выходить только 7 составов компании, сообщил глава Сергей Аксенов. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателей для россиян. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Зараб Ахметов, служба информации.
1: И о погоде на завтра, 27 июня. В Перми будет облачно и дождливо. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 15 градусов тепла. В субботу днем в Перми плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Свитбокс» на радио «Альфа» 104.1 FM. 27 июня в нашей стране отмечается День молодежи. Мероприятия в Перми праздничные тоже будут проходить и в субботу, и в воскресенье. Большая часть на Эспланаде, также на набережной и в музыкальном квартале. Напомню, он находится на Пермской, между улицами газеты «Звезда» и «Сибирская». Поздравляю с наступающими выходными и, конечно, успешного завершения недели под музыку радио «Альфа». В ближайшие минуты золотая коллекция в этом выпуске. Maroon 5, Scorpions и Pink Floyd.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня!
2: Серега, покажи!
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
12: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
13: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
12: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. С 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Об этом пишет парламентская газета. Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными. Минпросвещение готово рассмотреть идею устного экзамена по географии. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на форуме учителей географии. Он напомнил, что сейчас девятиклассники сдают устный экзамен только по русскому языку, при этом в 2028 году у школьников может появиться и устный экзамен по истории. Его планируют проводить перед ОГЭ как допуск к итоговой аттестации. Точные сроки Рособорнадзор пока не определил. Для выпускников 11 класса вводить такую форму проверки знаний не планируют. Объем средств граждан в российских банках сократился в мае на 500 миллиардов рублей и составил 67,5 триллионов. Об этом свидетельствует данные обзора банковского сектора Банк России, который приводит ведомости. Из этой суммы на 300 миллиардов уменьшились остатки на текущих счетах, а еще на 200 миллиардов сократились средства на вкладах. Регуляторы полагают, что такое сокращение связано с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуск и праздники. В центре Перми 28 июня из-за проведения первенства России по триатлону временно приостановят движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации. С 6 утра и до 14.00 будет действовать временное перекрытие движения всех видов транспорта на следующих участках. Улица Монастырская между улицей Осинской и площадью Трех Столетий, Комсомольский проспект от Петропавловской до Монастырской, Советская Петропавловская между Топливым переулком и улицей Газеты «Звезда», улица Куйбышева Газеты «Звезда», Сибирская и Максима Горького от Советской до Монастырской и Советской между Сибирской и заводом Шпагина. 6 из 10 опрошенных российских студентов признали, что во время сессии качество их питания ухудшается по сравнению с обычным временем. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. При этом более половины опрошенных считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Об этом рассказала треть респондентов. Каждый пятый во время сессии регулярно пропускает завтраки или обеды. Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку. Еще 20% студентов признались, что в период экзаменов им некогда думать о сбалансированном питании. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 27 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на радио «Альфа». Отличная музыка для пятничного настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения дня, отличных предстоящих выходных. На следующей неделе на радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Будем дарить пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00. В ближайшие 20 минут на 104.1 FM только музыка, в том числе кое-что из новенького послушаем Алекса Уоррена «Fever Dream» и совсем скоро уже ностальгический хит «Город детства» на «Радио Альфа».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
5: А это что?
6: Розы на штамбе.
4: Я тоже хочу.
6: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
4: Куда ехать?
6: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.

0: 60, город Пермь.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Фестиваль подарков в ТЦ 7 Пятниц. Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 Пятниц. 18+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что Россия может вернуться к расчетам в долларах во внешнеторговых операциях. Об этом сообщает РТ. Он уточнил, что, по его мнению, это может произойти после урегулирования конфликта на Украине. В России появится хранилище для деструктивной литературы. Работа над его созданием идет в Российской государственной библиотеке имени Ленина. Об этом рассказала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, пишет «Коммерсант». По ее словам, библиотеки страны перестали пополнять фонды книгами иностранных агентов. В настоящее время в России время для инвестиций худшее за последние годы, сообщает Центробанк России со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение». Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в субботу, 27 июня. В Перми облачно будет, дожди, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа в конкурсе «Счастливый номер 12+» можете выиграть вы 2 билета на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре, который пройдет уже сегодня. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. Сегодня вечером радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А, телефон 2700-297.
5: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость коже. Клиника на Пушкина 80. Звоните.
6: 215-90-09.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:01. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Российский рынок обеспечен достаточным количеством топлива для удовлетворения внутренних потребностей страны, сообщил агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что правительство активно перестраивает логистику поставок, учитывая текущие нужды. Процесс стабилизации рынка займет некоторое время. Спекулятивный ажиотаж привел к искусственному росту спроса на топливо на 30%. Ранее вице-премьер дал распоряжение в первоочередном порядке обеспечить бензином регионы, чье снабжение зависит от климатических и сезонных условий. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью, пишет парламентская газета. В таком формате можно будет подать заявление на регистрацию прав при покупке или продаже жилья, оформлении ипотеки или аренды квартиры. Личность могут подтвердить по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаз или другим биометрическим данным. Это позволит проводить сделки дистанционно, без личного присутствия сторон. Россияне в возрасте от 40 до 45 лет являются самой продуктивной и востребованной группой граждан на рынке труда, сообщает агентство ТАСС. Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в силу демографических тенденций данная возрастная категория демонстрирует максимальную производительность и пользуется высоким спросом среди работодателей. Министерство транспорта Пермского края нашло перевозчика на маршрут Пермь-Сухум. Обслуживать воздушные перевозки в Абхазию будет авиакомпания «Руслайн». Первые перелеты запланированы на 20-27 июля. Время в пути в одну сторону составит 3 часа. Стоимость билетов начинается от 10,5 тысяч рублей. Почти 60% опрошенных россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом говорится в исследовании Национального центра «Россия». Еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше, и только 11% признают идеальной семью с одним ребенком. Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. Участницы исследования также выбрали главные составляющие семейного очага. На первом месте оказались любовь и взаимопонимание. Почти так же важно доверие. На третьем месте – материальное благополучие. В топ-5 важнейших составляющих вошли забота и ответственное отношение к детям. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». 27 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: диско. Классного вам пятничного вечера вместе с радио Альфа, где звучит музыка, которую мы любим, и где прямо сейчас вы можете выиграть два пригласительных билета на сегодняшнюю вечеринку радио Альфа в руки вверх баре. Для этого отправьте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Кроме фразы «Иду на вечеринку», у меня большая просьба к вам написать свое имя. Повторю, номер 8-906-38-104-1. И самое главное, сегодня побеждает тот, кто отправит сообщение третьим по счету. Удачи!
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
8: А, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
9: Красота. Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова.

0: улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: На радио «Альфа» дорожная сводка. Сейчас движение в Перми на 7 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы на Васильева от переезда до переезда, на Героев Хасана до переезда, на Попова от Пушкина до Монастырской, на Куйбышева от Новосибирской до Василия Васильева и от Механушина до Ленина, еще на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Пушкина от Максима Горького до Попова и на Ленина от Николая Островского до Куйбышева и от Куйбышева до Максима Горького.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас я объявлю победителя конкурса «Счастливый номер». Того, кто третьим по счету смог отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» на наш специальный номер. Это Лариса. Последние 4 цифры ее номера 7-2-7-7. И именно она была третьей. Лариса, поздравляю! Пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа» в руки вверх баре ваши. Немного рекламы. Сегодня вечером «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на первую в этом сезоне вечеринку в руки вверх баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на «Радио Альфа».

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
3: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, ведомстве рассчитывают уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. В прошлом месяце выпуск легковых автомобилей в России заметно вырос. По данным Росстата, предприятия собрали 51 600 машин. Это почти на 47,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего с января по май с российских конвейеров сошло 300 000 легковых авто. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный с помощью нейросетей, и контент, созданный человеком вручную. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра, в субботу, 27 июня. В Перми облачно будет, дожди, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257 50 65.

0: Идите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
3: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 8 баллов из 10. Самые большие скопления транспорта на Попова от Пушкина до Монастырской, на Пушкина от Николая Островского до Попова, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Куйбышево от Новосибирской до Василия Васильева и от Механошина до Ленина, на Ленина от Николая Островского до Попова и от Попова до Максима Горького, на плотине КМГС от Гаева до Молодежной, а также на Стахановское и Мира от моста до Советской Армии.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
2: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
1: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя – легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с «Работа России». Заполни резюме на портале trudvsem.ru. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
6: Телефон рекламной службы 259-1700.
7: Радио «Альфа».
8: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
9: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавнее заявление американского госсекретаря Марка Рубио об отсутствии соглашения по итогам саммита в Анкоридже. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что в рамках встречи на Аляске президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп рассмотрели американские инициативы по Украине. Российская сторона дала согласие на предложение США, поэтому слова Рубио об отсутствии договоренности на саммите не совсем корректны, подчеркнул Лавров. За год объем строящихся с переносом сроков жилых проектов в России вырос на треть. Об этом пишут ведомости. По словам экспертов, отмена в начале года моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам не привела к существенному изменению ситуации. Большая часть проектов с задержками по ВОДу запускалась несколько лет назад в другой экономической реальности. По этой причине их реализация неизбежно отражает разные последствия накопленных за предыдущие годы проблем, например, с логистикой, кадрами или финансами. МВД обучает криминалистов распознавать дипфейки. Для этого экспертно-криминалистический центр ведомства использует специально сгенерированные материалы, сообщила замначальника центра Анастасия Громова. По ее словам, с их помощью сотрудники могут на практике отрабатывать навыки выявления цифровых подделок. Дипфейки представляют собой практически неотличимые от реальных аудио, видео и фото, пишет РИА Новости. Наиболее распространенные виды включают подмену лиц, синтез голоса и реалистичные изображения. В Пермском крае продолжается расширение региональных дорог. Дополнительные полосы движения строят на трассах Горнозаводск – граница Свердловской области и Перми-Ильинский. На участке трассы Горнозаводск – граница Свердловской области строительство дополнительных полос практически завершено. Подрядчики устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. На соседнем отрезке ведется подготовка основания под новые полосы. На дороге Перми-Ильинский в Краснокамском округе обустраиваются основания дороги и монтируются водопропускные трубы рядом с поворотом на Хохловку. Каждый третий автомобиль Hyundai в России водит женщина. Похожие результаты у Mazda и Cherry. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на аналитиков. Самые мужские марки «ГАЗ» и «ВАЗ» показало исследование. Аналитики также выяснили, что каждый восьмой автомобиль «Лада» водит человек моложе 25 лет. Половина водителей «Хавейл» и «Черри» – люди от 35 до 44 лет. Больше всего людей в возрасте управляют «Рено» и «ГАЗ». В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 27 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиников имена». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: любим музыку. Мы любим Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
2: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
1: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
2: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
1: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
2: Приходите праздновать вместе с нами.
1: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
4: А это что?
5: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
5: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
5: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
6: Фестиваль подарков в ТЦ 7 «Пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов.
7: Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 «Пятниц». 18+.
8: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
9: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
8: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
10: На радио Альфа информация о движении в Перми. По данным Яндекс.Карт, сейчас дороги загружены на 8 баллов. Самые большие скопления транспорта на Пушкина 25 октября до Попова, на Попова от Пушкина до Монастырской. На Куйбышев от Ленина до Революции и от Глеба Успенского до Ленина. Еще на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На следующей неделе на радио «Альфа» в «Невероятном опросе 12+». Будем дарить пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
12: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
13: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с «Работа России». Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
14: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: Despacito, trop jeune pour mourir.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Баня.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
5: Расскажу о самых крупных пробках на пермских дорогах. Движение в городе к этой минуте на 7 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорта скопилось на Пушкина от Максима Горького до Попова, на Попова от Пушкина до Монастырской, на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира и на Куйбышева от Механошина до Ленина.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
5: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
8: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
9: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
8: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
10: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать. Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sanreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».
8: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
9: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:02. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Об этом пишет парламентская газета. Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными. Минпросвещение готово рассмотреть идею устного экзамена по географии. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на форуме учителей географии. Он напомнил, что сейчас девятиклассники сдают устный экзамен только по русскому языку, при этом в 2028 году у школьников может появиться и устный экзамен по истории. Его планируют проводить перед ОГЭ как допуск к итоговой аттестации. Точные сроки Рособорнадзор пока не определил. Для выпускников 11 класса вводить такую форму проверки знаний не планируют. Объем средств граждан в российских банках сократился в мае на 500 миллиардов рублей и составил 67,5 триллионов. Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора Банк России, который приводит ведомости. Из этой суммы на 300 миллиардов уменьшились остатки на текущих счетах, а еще на 200 миллиардов сократились средства на вкладах. Регуляторы полагают, что такое сокращение связано с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуск и праздники. В Перми началась процедура реорганизации краевого колледжа «Оникс». Как пишет «Коммерсант», при Каме учебное заведение будет присоединено к Пермскому профессионально-педагогическому колледжу. Решение принято на основании приказа Министерства образования Пермского края. В ведомстве пояснили, что объединение связано с необходимостью исключить дублирование педагогических специальностей, которые реализуют оба колледжа. При этом все направления подготовки, условия обучения и работы преподавателей сохранятся, а занятия продолжатся на прежних площадках. 6 из 10 опрошенных российских студентов признались, что во время сессии качество их питания ухудшается по сравнению с обычным временем. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. При этом более половины опрошенных считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Об этом рассказала треть респондентов. Каждый пятый во время сессии регулярно пропускает завтраки или обеды. Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку. Еще 20% студентов признались, что в период экзаменов им некогда думать о сбалансированном питании. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 27 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
3: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка, Радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. We will find.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
8: Скоро вернемся к любимым хитам на Радио Альфа. А сейчас несколько слов о дорожной обстановке в Перми. По данным Яндекс.Карт, сохраняются местами затруднения, в частности, на Попова, от Пушкина до Монастырской, на шоссе Космонавтов от западного обхода до Хмелей, на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Пушкина от Николая Островского до Попова и на Гайвинской от Пулковской до Васнецова.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: На радио «Альфа» последняя на сегодня дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, самые заметные затруднения на пермских дорогах: на Гайвинской от Пулковской до Васнецова, на Стахановской, шоссе Космонавтов до улицы Мира, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Хмелеи и на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями уходящей пятницы. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не удалось достичь окончательных договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС. Он пояснил, что на саммите стороны обсуждали предложение, а не готовое соглашение. По словам Рубио, среди вопросов, по которым позиции пока расходятся, остается тема Донбасса. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США могут скорректировать подход к урегулированию, Москва при этом продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. В Госдуме предложили добавлять до 10 баллов к ЕГЭ медалистам и участникам СВО. Об этом сообщает газета РУ. Парламентарии отмечают, что современная система высшего образования требует более гибкого подхода к оценке потенциала абитуриентов. Сейчас ребят принимают преимущественно по результатам ЕГЭ. Индивидуальные достижения учитываются, но не в каждом вузе свои правила и условия, что явно не гарантирует равенство абитуриентов, подающих документы в разные образовательные организации. Минтранс подготовил правила, по которым будут определять ответственность за аварии с беспилотными машинами. Как сообщили в ведомстве, все будет зависеть от причин ДТП. По проекту закона возмещать ущерб пострадавшим должен владелец машины. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции, сбоя в программе или нарушения правил самим беспилотником, то ответственность возложат на производителя или разработчика. Если автомобиль ездил в неразрешенной зоне и не получил обязательное обновление, отвечать будет владелец за некачественный ремонт. Ответственность будет нести сервисный центр. Если закон примут, он вступит в силу 1 сентября следующего года. В центре Перми 28 июня из-за проведения первенства России по триатлону временно приостановит движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации. С 6 утра и до 14.00 будет действовать временное перекрытие движения всех видов транспорта на следующих участках. Улица Монастырская между улицей Осинской и площадью Трех Столетий, Комсомольский проспект от Петропавловской до Монастырской, Советская Петропавловская между Топливым переулком и улицей Газеты «Звезда», улица Куйбышева Газеты «Звезда», Сибирская и Максима Горького от Советской до Монастырской и Советской между Сибирской и заводом Шпагина. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба организации. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с февраля 2022 года. 2 февраля этого года глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В субботу, 27 июня, в Перми будет облачно. Ожидаются дожди. Ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. Плюс 15 градусов. Сегодня ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица. Пицца для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно

0: где музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможно, заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 27 июня, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 27 июня, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Романтический вечер на радио Альфа.
1: На радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами, что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными, и не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении, в том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу, не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии, ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день, придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами, зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение, потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию, импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 27 июня, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Там, где музыка, прежде всего. Радио Альфа.
1: Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

музыка прежде всего. Радио «Альфа».

музыка, которую мы любим. Радио

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.